0: 1 emitters in 3, 2, 1.
1: Get away from them.
0: Shutting down.
1: Attempting.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 24.
2: 24.
1: Сентября.
3: Сентябре.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

Thank you.

0: Она отказала мне. Сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг. 24.
1: 24.
2: Сентября. Сентября.
3: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24
2: сентября.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Выдохнуть. Вдохнуть. Выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте. Приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

озвучуємо. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

право, и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение – прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: 24.
3: 24 сентября.
1: Сентября.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 24.
3: 24.
1: Сентября.
4: В Москве 9 часов утра.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 10 часов утра.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24
3: сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 11 часов.

0: Нынешние политики и лидеры профсоюзов набирали политические очки своими лозунгами в выступлениях перед публикой. А японцы в это время...
1: И... А жить надо! Вот этими маленькими азиатскими ручками!

0: шуршали, как могли.
1: Мемасы, жопа.
2: Это все вольно.
1: Мелочонек.
3: Тише.
1: Квашнинша, ты не русский.
4: Да пошел ты, ну.
1: Отлично, замечательно. Трактор.
5: Вот так вот.
1: Никаких шуток, потому что ты тупой.
5: Ты шо,
1: круглоглазый сервант мебели.

0: террористы.
1: Не, а что они?
0: Американцы.
1: А что они?
0: Китайцы.
1: А что они?
0: Тайвань.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Анонимус. Ой, ай!

PR 시대는 끝. 서로 연결된 미래를 살고 있네. 한쪽을 거치며 치면 바보가 돼. 서로를 보지 못한다는 거기서 끝.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 24.
2: 24.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

歌いたくなる。メリーゴーランド、暴れたくなる。

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 24.
2: 24 сентября.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор.
1: Что же мне делать?
2: Что-что? Слушать радио «Анонимус».

0: фантовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был И. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24 сентября.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 24-е.
2: 24-е.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 24.
1: 24.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.
1: Таноши токимо, канаши токимо, ой, ой. Домна токи демо, ищо сайцмо, ой, ой.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 24.
4: 24. Сентября.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 24.
4: 24. Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг. Четверг.
2: 24.
3: 24.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

Дякую.

ёб, сука. Какой же ты, блядь.

0: Станемо!
1: Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога.

Надо радоваться, надо напрягаться. Хорошо, замечательно, прелестно. Не надо радоваться, надо напрягаться. Не надо радоваться, надо напрягаться. У самого у тебя фантазии не хватает.

у самого у тебя фантазии не хватает. Ой, вот не надо вот этого. Не надо радоваться. Надо напрягаться. Не надо радоваться. Надо напрягаться. Хорошо. Сам ты не поэт. Замечательно. Главное — духовность. Надо радоваться.

Хорошо. Замечательно. Прелестно.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать! Людка! А, Людка! Тьфу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: о чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Фонари.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: 25.
2: 25.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве час ночи.

0: Пятница. Пятница.
1: 25.
2: 25
3: сентября.
2: Сентября.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мінь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 25.
1: 25.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.